0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Туркияи дайна радио гаяна.
14: Петерчия радио садбури Туркия скма.
15: Овода Туркия уни радиосу.
16: Аич радио воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
15: Гиплеер Туркияның тети радиосы.
10: Е садай Туркия.
19: Аңлаватқаныңа Туркия Авазы Радиосы.
5: Эво Ифонетис Туркия.
0: Овди Радио Глас Туркия.
6: Гидар Радио Амурия Туркия.
9: Ини Адала Радио Суара Туркия.
0: Хи ни Идая Кисуахили Саути Я Туркия.
20: Эсте Радио Вожда Туркия.
21: Коцирава Туркия Но Кое Радио Дес.
15: Зборува Гласот на Туркия.
16: Эфирде Туркия Овоз Радиоса.
0: Ит Туркия Хонгия Радиоя.
5: Овде Радио Глас Туркия.
7: Туркия Уни Радиосу.
0: Бурасы Туркиянин Сеси Радиосу.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Банко Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг, Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Сад.
17: Аич, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
7: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
4: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
9: Эзо ифонетис Тюркия.
0: Овди радио глас Тюркия. Гидареди амурия Тюркия.
17: Ини адала радио суара Тюркия.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este radio voz de Turkiye.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен гонко дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
16: Овода Турция вину радиоса.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
2: Гиплеер Туркияның тети радиосы.
12: Е садай Туркия.
1: Аңлаватқаныңа Туркия овоза радиосы.
3: Эво ифонетис Туркия.
5: Олди радио глас Туркия.
4: Гидарре ди амурия Туркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
5: It Turkiye hangia radioya? Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. これで本日のテレテ Türkiye の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は Türkiye 時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、Türksat 3A 衛星垂直変波。周波数 11,958kHz および TurkSat 4A 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

0: В эфире «Голос Туркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Туркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Эльмира Демирдалич, и моя коллега
1: Ольга Бюйк.
0: В операторской нам помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Тем временем в России» и «Зоны конфликта в Африке».

0: Вначале коротко о событиях дня.
1: Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в понедельник на совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Кристианом Штокером в столице Анкаре, отметил, что Тюркия и Австрия обладают значительным потенциалом сотрудничества в сферах зеленой энергетики, критически важного минерального сырья, высоких технологий, транспорта и оборонной промышленности. Аэропорт Стамбула установил новый исторический рекорд Тюркии и Европы по количеству пассажиров, обслуженных за одни сутки. Заместитель председателя правящей партии Тюркии и председатель департамента по связям с тюркскими государствами Кюршат Зорлу выступил в столице Венгрии Будапеште. Зеленский провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Зеленский заявил, что в атаках в Запорожье, в результате которых погибли по меньшей мере 6 человек и 19 получили ранения, были использованы баллистические ракеты, приобретенные Россией у Северной Кореи. Выпускник турецкого вуза Абдулькадир Мухаммед Нур возглавил парламент Сомали.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
1: Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в понедельник на совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Кристианом Штокером в столице Анкаре, отметил, что Тюркия и Австрия обладают значительным потенциалом сотрудничества в сферах зеленой энергетики, критически важного минерального сырья, высоких технологий, транспорта и оборонной промышленности. Он подчеркнул важность шагов, которые предстоит предпринять Европейскому Союзу, в первую очередь в вопросах модернизации таможенного союза и диалога по либерализации визового режима, заявив: «Это будет в интересах каждого. Мы верим, что сможем совместно реализовать стратегическое сотрудничество, которое в особенности укрепит срединный коридор», – добавил Эрдоган. В свою очередь, Штокер высоко оценил усилия Тюркии и президента Эрдогана, направленные на прекращение российско-украинской войны. «Мы высоко ценим ваши усилия в этом направлении», – подчеркнул он. Канцлер также отметил влияние Анкары на Ближнем Востоке. «Когда мы говорим о Ближнем Востоке, мы видим, что голос Тюрки имеет вес», – сказал он. Штокер находится в Тюрке с официальным визитом по приглашению президента Эрдогана.
0: Аэропорт Стамбула установил новый исторический рекорд Тюркии и Европы по количеству пассажиров, обслуженных за одни сутки. Как сообщил министр транспорта и инфраструктуры Тюркии Абдулькадир Ураоглу, 9 августа услугами аэропорта воспользовались 289 732 пассажира. По его словам, это самый высокий показатель суточного пассажиропотока, когда-либо зафиксированный как в Тюркии, так и в Европе. Министр отметил, что развитие транспортной инфраструктуры способствует дальнейшему укреплению позиции Стамбула в качестве одного из ключевых мировых авиационных хабов.
1: Заместитель председателя правящей партии и председатель департамента по связям с тюркскими государствами Кюршат Зорлу выступил в столице Венгрии Будапеште, где он находится с официальным визитом. Указав на влияние мировых событий на раскрытие значительного потенциала в тюркском мире и, в частности, среди стран-членов Организации тюркских государств ОТГ, Зорлу отметил важные изменения вдоль среднего и южного коридоров, прежде всего в сфере экономики и торговли. Относительно будущего тюркского мира Зорлу заявил: «В настоящее время наш общий национальный доход составляет 2,6 триллиона долларов. Это за очень короткое время сделает нас одной из 10 крупнейших экономик мира. С населением, превышающим 300 миллионов человек и площадью около 5 миллионов квадратных километров, тюркский мир – это союз, который берет за основу процветание, мир и спокойствие, и который реализует цели посредством конкретных шагов». Подчеркнув важность обеспечения безопасности маршрутов поставок энергии, транспорта и логистики, Зорлу заявил, что в Миканское соглашение о совместной обороне, подписанное Тюркией на прошлой неделе с Саудовской Аравией и Пакистаном, также тесно касается стран ОТГ. Зорлу отметил, что благодаря данному соглашению южный коридор тюркского мира находится под надежной защитой.
0: Украина сближается с Саудовской Аравией. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, в ходе которого стороны обсудили сотрудничество в сфере безопасности и реализацию двусторонней сделки по беспилотникам. Об этом Зеленский сообщил в своем канале в Телеграм, отметив, что разговор был

0: между Украиной и Саудовской Аравией по беспилотникам. Кроме того, Зеленский и наследный принц Саудовской Аравии скоординировали позиции и дальнейшие контакты по вопросам продовольственной безопасности.
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в атаках в Запорожье, в результате которых погибли по меньшей мере 6 человек и 19 получили ранения, были использованы баллистические ракеты, приобретенные у российского союзника. В Воронеже на юге России украинские силы атаковали склады компании «Wildberries». Компания неоднократно подвергалась нападениям в последние недели. Эти атаки последовали за нападениями в Республике Татарстан, субъекте Российской Федерации, где украинские беспилотники убили по меньшей мере 13 человек, включая одного ребенка. В видеообращении Зеленский заявил, что Россия сейчас находится в ситуации, когда она не может вести войну без подкрепления со стороны Северной Кореи. Он отметил, что северокорейские ракеты и войска используются в Украине и Европе для компенсации этих недостатков, подчеркнув, что эта ситуация представляет собой глобальную угрозу. Зеленский также назвал авиаудар по российскому нефтехимическому заводу в Западной Сибири значительным успехом для украинских военных. Украинский лидер заявил, что масштабные атаки будут и впредь демонстрировать России необходимость мира.
1: Иран приветствует соглашение о совместной обороне, заключенное Саудовской Аравией, Тюркией и Пакистаном, заявив, что оно свидетельствует об изменении восприятия США странами региона. Страны региона поняли, что безопасность – это не товар, который можно купить у ложных посредников, заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи на еженедельной пресс-конференции. Багаи также заявил, что у Ирана нет оснований опасаться того, что новый оборонный союз направлен против Тегерана. По его словам, любой план, основанный на геополитических и исторических реалиях региона, всеобъемлющий и инклюзивный, а также правильно определяющий противника и угрозу, способен способствовать укреплению региональной безопасности. Такое соглашение, добавил Багаи, может помочь предотвратить нестабильность и действия, которые Иран связывает с Израилем и его союзниками.
0: 9 человек погибли в результате обстрелов в Запорожье и Днепропетровской области. Глава Запорожской области военной администрации Иван Федоров заявил в социальных сетях, что Россия сегодня вечером нанесла авиаудар по Запорожью. Федоров сообщил, что атака была проведена с использованием ракет и управляемых бомб, и что, по предварительным данным, 6 человек погибли и 19 получили ранения. Украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям ГСЧС сообщила, что в результате авиаударов по различным городам Днепропетровской области погибли 3 человека и 5 получили ранения. В другом заявлении ГСЧС отмечалось, что Россия вечером нанесла баллистический ракетный удар по Киеву, столице Украины. В заявлении было отмечено, что атака пришлась на район, где расположена детская больница в Шевченском районе. На месте происшествия образовались две воронки, повреждены окна зданий и газопровод. Работники газоснабжения устранили утечку, дети и врачи находились в убежище. Жертв и пострадавших нет. Также в результате атаки был поврежден склад в городе, и один человек получил ранение.
1: Выпускник турецкого вуза Абдул-Кадир Мухаммед Нур возглавил парламент Сомали. В ходе голосования в Могадишо 142 из 171 присутствующего депутата поддержали кандидатуру Абдул-Кадира Мухаммеда Нура на пост председателя Народной палаты, то есть нижней палаты двухпалатного парламента, который считается второй по значимости государственной должностью в Сомали после президента. В борьбе за это кресло Нур обошел депутата Абдул-Кадира Умара Маалина. В своей предвыборной речи перед законодателями новый спикер заявил о намерении использовать богатый дипломатический и управленческий опыт, чтобы вывести работу сомалийского парламента на мировой уровень, пообещав в первую очередь оперативно провести модернизацию здания высшего законодательного органа страны. Абдул-Кадир Мухаммед Нур родился 21 октября 1985 года в городе Байода. 2012 по 2020.

2016 год он работал на дипломатических должностях в посольстве Сомали в Анкаре. Во время службы в Тюрки он поступил на факультет политических наук Анкарского университета по стипендиальной программе управления по делам зарубежных турок и родственных общин ЕТБ и успешно закончил его в 2016 году. По возвращении на родину Нур сделал стремительную карьеру в сфере госуправления, работая в Национальном агентстве разведки и безопасности, а затем последовательно возглавляя Министерство юстиции, Министерство обороны и Министерство портов и морского транспорта Сомали. Избрание Нура отражает устойчивую тенденцию. Академические и стипендиальные программы Тюркии, в особенности государственный проект Тюркии Бурслары, давно стали важной кузницей управленческих и экспертных кадров для Африки. Среди выпускников турецких университетов, занимающих ключевые государственные и общественные посты в регионе, министр торговли сомалийского региона Эфиопии Абдирахман Ахмед Хасан, проректор Сомалийского университета Симат Мухаммед Мухаммуд, а также сотни дипломатов и руководителей ведомств по всему континенту. Уважаемые слушатели, это были новости.

Уважаемые слушатели, предлагаем вам новости из России за последнюю неделю. Кремль и Минобороны России поручили региональным властям набрать в 2026 году 409 тысяч военнослужащих по контракту. Как сообщает Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с системой, квоты устанавливаются на федеральном уровне, а в последние месяцы давление на региональных и муниципальных чиновников усилилось. Местные власти находятся под огромным давлением, чтобы ежегодно набирать необходимое число военнослужащих, заявил исследователь Германского института международных отношений и безопасности Янис Клуге. По его словам, чиновники знают, у кого есть долги, кто находится под следствием или недавно лишился водительских прав, и именно на таких людей они ориентируются при вербовке. По расчетам Клуги, в первом квартале 2026 года было выплачено 71 216 федеральных выплат за заключение контрактов. Это минимальный показатель за первые кварталы последних трех лет. Позднее темпы набора стабилизировались примерно на уровне 1000 контрактов в день или около 30 тысяч в месяц. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев при этом заявил, что за первую половину года контракты с военными подписали более 200 тысяч человек. Россия делает ставку на контрактный набор, высокие зарплаты и крупные единовременные выплаты после мобилизации 300 тысяч резервистов в сентябре 2022 года. По словам правозащитников, нынешняя кампания давления должна помочь Владимиру Путину избежать новой мобилизации, которая может оказаться политически непопулярной. Среди методов набора, о которых сообщалось, задержание мужчин полиции на улицах, визиты чиновников к потенциальным контрактникам домой или на работу, а также работа с людьми, имеющими долги, условные сроки или недавний опыт военной службы. В июне полиция и военкоматы проводили совместные рейды в Пензенской области. Аналогичные кампании проходили в Ульяновской области и других регионах. Одновременно регионы значительно увеличили выплаты за заключение контрактов. В некоторых субъектах России совокупный размер федеральной и региональной выплат достиг нескольких миллионов рублей. На этом фоне сформировалась сеть частных вербовщиков, получающих деньги за привлечение новых военнослужащих. Новые контрактники в основном используются для восполнения потерь в подразделениях на передовой, а не для создания оперативного резерва. Несмотря на продолжающийся приток личного состава, территориальные успехи России остаются ограниченными. По словам старшего научного сотрудника фонда Карнеги Майкла Коффмана, численность развернутых российских сил выросла, тогда как масштаб наступательных операций сократился. Если они не смогут улучшить набор или провести мобилизацию, российские подразделения вновь начнут испытывать нехватку личного состава, предупредил Коффман. По его словам, в дальнейшем это может сделать российские силы уязвимыми и привести к потере территорий. Дополнительной проблемой остается дезертирство. По данным правозащитной организации PIS-PLI, как минимум 28 тысяч российских военнослужащих были осуждены

за оставление своих частей. Украинская аналитическая группа Front Allegiance Insight со ссылкой на внутренние российские документы оценивает реальное число таких случаев как минимум вдвое выше.

Один человек погиб и двое получили травму в результате взрыва на Сачинском золоторудном месторождении на Камчатке. По предварительным данным, инцидент произошел во время сварочных работ, которые подрядная организация проводила на строительной площадке. Взорвался баллон с пропаном. В Камчатском территориальном центре медицины катастроф сообщили, что двое пострадавших находятся в стабильно тяжелом состоянии. Решается вопрос об их эвакуации наземным или воздушным транспортом. Елизовская городская прокуратура начала проверку по факту происшествия. Надзорное ведомство намерено оценить соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности. Следственные органы также возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшим смерть человека. Осачинское золоторудное месторождение расположено в Елизовском районе примерно в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского и является одним из основных месторождений золота на юге Камчатки.

Верховный суд России снял партию «Яблоко» с выборов в Государственную Думу. Судья Вячеслав Кириллов удовлетворил иск партии «Родина», которая потребовала исключить «Яблоко» из избирательной кампании. В партии заявили, что будут обжаловать решение. «Яблоко» было единственной партией из первоначально допущенных к выборам, выступавшей за скорейшее завершение войны с Украиной. В иске «Родина» назвала позицию партии призывами к прекращению освобождения оккупированных территорий и обвинила ее в поддержке экстремизма. Лидер партии Николай Рыбаков отверг обвинение и заявил, что «Родина» пытается поставить «Яблоку» в вину отличие от его политической позиции и предвыборной программы от курса действующей власти. Отдельные претензии «Родины» касались авторских прав. В иске фигурировали использование фраз из советских песен «Пусть всегда будет солнце» и «Лишь бы не было войны», публикации изображений, созданных с помощью чата GPT, фотографии ядерной бомбардировки Хиросимы и логотип «Яблоко», который истцы назвали плагиатом работы советского художника Эля Лисицкого. ЦИК и прокуратура поддержали снятие партии с выборов, сославшись на нарушение авторских прав. Представитель ЦИК также сообщил в суде о данных Росфинмониторинга относительно иностранного финансирования у некоторых членов федерального списка «Яблоко». В партии объяснили это продажей кандидатами иностранных ценных бумаг перед выборами, а также пожертвованиями от граждан России, которые, в свою очередь, получали средства из иностранных источников. Решение Верховного суда пока не вступило в законную силу. В «Яблоке» заявили о намерении его обжаловать. Уважаемые слушатели, на этом очередной выпуск нашей рубрики подошел к концу. Всего вам самого доброго.

гражданских войн в новейшей истории Эфиопии и предоставила стране важную возможность для восстановления стабильности. Война, продолжавшаяся около 2 лет, привела не только к гибели десятков тысяч людей, но и к перемещению миллионов человек, коллапсу экономики Тиграя и серьезному ущербу для международного положения Эфиопии. Поэтому главным достижением соглашения стало существенное прекращение боевых действий и создание минимальной основы для политического урегулирования. Однако прошедшие с тех пор годы ясно показали, что прекращение войны еще не означает установление мира. Предлагаем вам оценку ситуации координатора ОРСАМ по Северной и Восточной Африке, доктора наук Каана Девиджаглу. Сегодняшние события в Тиграе указывают не столько на классический процесс послевоенного восстановления, сколько на начало нового периода, в котором война продолжается политическими средствами. Хотя интенсивность вооруженных столкновений снизилась, ключевые вопросы, такие как распределение власти, легитимность регионального управления, реорганизация органов безопасности, статус спорных территорий и будущие выборов, до сих пор не получили окончательного решения. Таким образом, кризис в Эфиопии приобрел скорее политический и институциональный, нежели военный характер. Одним из наиболее заметных событий в этом процессе становится все более очевидный раскол внутри Народного фронта освобождения Тиграя. Организация, которая в период войны действовала вокруг общего восприятия угрозы, после заключения мира разделилась на группы с различными политическими приоритетами. С одной стороны, более прагматичные силы, стремящиеся сохранить международную легитимность путем взаимодействия с федеральным правительством в рамках Преторийского соглашения. С другой – фракции, считающие, что соглашение недостаточно гарантирует политические достижения Тиграя и выступающие за более жесткий подход. Это порождает новую борьбу за влияние в политике Тиграя и одновременно затрудняет реализацию соглашения. В то же время процесс со стороны Аддис-Абебы также развивается далеко не беспроблемно. После войны федеральному правительству приходится одновременно заниматься экономическим восстановлением, процессом национального диалога и проблемами безопасности в регионах Оромия и Амхара. Поэтому вопрос Тиграя для центрального правительства является не просто региональной проблемой безопасности, а стратегическим вопросом, непосредственно влияющим на территорию.

0: способной повлиять на общенациональную архитектуру безопасности. С другой стороны, одним из наиболее серьезных недостатков реализации Преторийского соглашения остается отсутствие достаточного взаимного доверия между сторонами. В вопросах разоружения, возвращения перемещенных лиц, переходного правосудия и будущего спорных территорий стороны считают, что другая сторона не в полной мере выполняет взятые на себя обязательства. Это создает проблему одновременного выполнения обязательств, когда одна из сторон ставит выполнение своего обязательства в зависимость от шага другой стороны. Процесс вместо продвижения постоянно откладывается. Эта дилемма безопасности, часто встречающаяся в мирных соглашениях, в эфиопском случае также стала одним из наиболее уязвимых аспектов процесса. Кроме того, гуманитарная ситуация в Тиграе остается в тени политических споров. Неспособность сотен тысяч перемещенных лиц окончательно вернуться в свои дома, неполное восстановление инфраструктуры и медленные темпы экономического восстановления приводят к задержке конкретных результатов, которых общество ожидает от мира. Это ослабляет не только социальное благосостояние, но и общественную легитимность мирного процесса. Устойчивость мира в постконфликтных обществах в значительной степени зависит от улучшений, которые граждане могут ощущать в своей повседневной жизни. Если переговоры между политическими элитами не сопровождаются экономической и социальной нормализацией, они могут порождать разочарование в обществе. Подход международных игроков также имеет значение. Преторийское соглашение, подписанное при посредничестве Африканского союза, имеет символическое значение с точки зрения успеха африканских механизмов разрешения конфликтов. Европейский Союз и США рассматривают выполнение соглашения как один из важных критериев своих отношений с Эфиопией. Вместе с тем, главным приоритетом международного сообщества является не политическое превосходство какой-либо из сторон, а выполнение всех положений соглашения и предотвращение нового вооруженного конфликта. Поэтому в предстоящий период можно ожидать, что внешние игроки будут активнее использовать инструменты технической поддержки, механизмы мониторинга и дипломатического давления. В заключение следует отметить, что сегодня Эфиопия проходит через наиболее чувствительный этап послевоенного периода. Хотя Преторийское мирное соглашение позволило остановить конфликт, необходимого для построения прочного мирополитического консенсуса, пока достичь не удалось. Определяющим фактором в предстоящий период станет то, будут ли стороны воспринимать соглашение лишь как документ о прекращении огня, или же примут его в качестве базовой основы нового политического порядка. Если политическая конкуренция вновь превратится в борьбу, основанную на силовых и военных инструментах, Эфиопия вместо преодоления послевоенной хрупкости – может войти в новый цикл нестабильности. Напротив, если стороны предпочтут на основе взаимных уступок задействовать конституционные и институциональные механизмы, Преторийское соглашение может стать историческим поворотным моментом не только для Тиграя, но и для восстановления баланса в рамках федеративного устройства Эфиопии. Поэтому сегодня главный вопрос заключается не в том, закончилась ли война, а в том, удастся ли сделать мир политически и институционально устойчивым. Дорогие друзья, это была оценка ситуации координатора ОРСАМПА Северной и Восточной Африки, доктора наук Кана Девиджаглу.
1: Зоны конфликта в Африке.

И в завершение коротко о событиях дня. Президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в понедельник на совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Кристианом Штокером в столице Анкары, отметил, что Тюркия и Австрия обладают значительным потенциалом сотрудничества в сферах зеленой энергетики, критически важного минерального сырья, высоких технологий, транспорта и оборонной промышленности. Аэропорт Стамбула установил новый исторический рекорд Тюркии и Европы по количеству пассажиров, обслуженных за одни сутки. Заместитель председателя правящей партии Тюркии и председатель департамента по связям с тюркскими государствами Кюршат Зорлу выступил в столице Венгрии, Будапеште, где он находится с официальным визитом. Зеленский провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Зеленский заявил, что в атаках в Запорожье, в результате которых погибли по меньшей мере 6 человек и 19 получили ранения, были использованы баллистические ракеты, приобретенные Россией у Северной Кореи. Выпускник турецкого вуза Абдул-Кадир Мухаммед Нур возглавил парламент Сомали.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Of the Radio Blast Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чишен Гонко Дентай.
11: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Вину, Радио Садбури.
16: Аич радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гиплеер Тюркияның теки радиосы.
9: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватқаныңа Тюркия овоза радиосы.
5: Эво и фонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
3: Гидарре ди амурия Тюркия.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este es Radio Voz de Turquía.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
2: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гуангуден Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
12: Да, Туркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
15: Овода, Туркия Уни, Радио Са.
16: Айч, Радио, Воча Туркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
5: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
7: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
3: Гидареди амурия Тюркия.
9: Ини адала радио суара Тюркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
16: Este es Radio Voz de Turquía.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radiosu.
18: It Turkiye.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Це ліши Туарчи Чишен Бомбо Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садоє Турція.
13: Да, да Турція ғанг радио да.
14: Хосуме Турція і дайна радио Гаяна.
15: Петер Шия Радио Садбури Турція Схма.
16: Овода Турція Вюні Радиосу.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
16: Диплеер Туркияның тети радиосы.
10: Е садай Туркия.
7: Аңлаватқаныңа Туркия Овоза радиосы.
12: Эво ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия. Гидарре ди амурия Туркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
3: Este es Radio Voz de Turkiye.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.